0: Да, не, браво. Понял, не дата.
1: Virgin Park Hyde Drive. D-Delta.
0: Да, не капи, путин.

0: Не фактически война, не право.
1: Bravo 7-11. 1040 on Western Transmission 7-11.